Сегодня на квартире чего не надо. Чун-чун-чун-цай, не кей-хай. Мун-квай, ки, ну куя, ха-ха, кини-чи-чи, цун-му-ну-я, не жан-ца, ну мун-хай-я, ни-хей. Манчеса, ну мун-а-я, ни-хей.